0: Представим. Доблестный тхуни дро. Да чем гагасрут райбечнеба прессис курслемсе. Товари темеби. Нишнеуваны акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализы. Да аргументеби.
1: Пресс-сайми. Побыл сам шаутрис. Отца-отца датхут бицутся.